0: сейчас у вас пошло. 14-6.
1: Leo IRQ, can you show us 98 from last and show us en route to 2114 McDonald Avenue, Richmond?